ковры. Нагине крылья кельвинцы крылья. Куй вулга плана байту, сесть крылья саял куайту. А пухке байка унес, не дольси малай. Нэн сурнуа я серва, лыкс юля тут байк. Магнетик пендикер валон, рухтунут лайк. Ei näisin jala jälki, ei lilli ega pärgi, ei nuttu silmi märgi, mul selge on kõik. Ristilt vaevu loen, et siia krõll on maetu, tunustuse mulla kada kondid kaetu, ammugi on läinud moest su vana vaju.